выклакали на рассмотрение схваленных виз про российских граждан. Подля официальных данных Европская держава у 2025 році уделили российским гражданам 623 тысяч виз, о 10% веце, как у 2024 році. Майже 480 тысяч было туристичных, а найвеце их уделила Франция, Италия и Испания. Подля письма множество тих виз было на веце вступив, а поважую то за прямую незгоду с инструкциями Европской комиссии, которые тискают на строгую позицию к российским гражданам, которые подорожат до Европской унии. Из таких неважных причин означало это за одну из наивекших слабостей единой политики Европской унии относно России. Хоть Европская комиссия подо сигнатарию письма в сентябре 2022 року правильно позаставила платность договору о упрощению визового режима с Россией, накільки членских держав наслідно рестриктивный крок не запровадило. Висловили так само глубоке знепокоєння над росночою кількостю російських туристів, котрі мають вакації в європейських резортах, за те, що російські ракети і дрони атакують Україну з вакаційною сезоною, котре се ближить, жадаю, щоб Європейська комісія висловно заказала російським воєнським ветеранам вступ до шенгенського простору.

Мне хотелось смелой лихой, мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, это глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе.

Тело смелое, лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе.

Что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.